0: Пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Светлогорск глядеть на землю Светлогорскую. З вами Аляна Давыдова. Привітання.
0: Геолокація.
1: Спочатку у прямом сенсе на землі Светлогорской для будущего контрасту шукаем дом культуры энергетиков. Один из первых будинков в городе, рассказывая наш гид, директор Светлогорского историко-краязнаучного музея Георгий Неудах.
2: Первое такое клубное учреждение для жителей Светлогорска. И построен он в сталинском ампире, либо, как называют еще, сталинское барокко. И сегодня оказаться возле этого здания, это уже можно зависнуть на минут 30, я думаю, точно, рассматривая его лепнину, скульптуры, которые на Доме культуры энергетиков. А если зайдя вовнутрь еще, да, и уже заметите убранство, увидите витражи, которые на этих окнах, тоже это уникальнейшее место.
1: И зараз ступаем у еще одно такое. Запоминаем адрес: Першамайский микрорайон, 19. Тут находится будинок, який узводился як палац культуры химиков. У 98-м отримал новое имя и стал городским центром культуры. И зараз это один из наибольш значных будинков Светлогорска.
2: Мы увидим архитектуру совсем другую, более позднюю советскую архитектуру, но в то же время вы, зайдя туда, поднимаетесь на второй этаж, и там располагается эта роспись «Земля Светлогорская».
1: Помером 10 на 15 метров. Створил ее в 1972-м ведомый белорусский мастак Гаврила Ващенко. Гэты роспіс лічыцца культурнай спадчынай рэгіёна і ўнесены ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Беларусі. Кампазіцыю «Зямля Светлагорская» творца прысвяціў памяці загінуўшых абаронцаў радзімы, прыгажосці прыроды Палесся, сучаснаму навукова-тэхнічнаму прагрэсу. На манументальным роспісе жанчына з хлебам ля абеліска, юнак з кнігай ля возера, буслы, якія ляцяць, коні, што бягуць, безмежные просторы урожайных полей. Дарэчы, сюжет мастак шукал на заводе штучного волокна. Яго уразили синтетичные прозрыстые шарики, из яких вытягивали серебристые нитки. Словом, будете у Светлогорску, обовязково раю гэта бачыць. Земля Светлогорская – тое, ад чаго вачэй не адарваць. И гэта так само про подумать про минулое и обмарах про будучыню. Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Свой гук, свая мова. Радио «Столица».

Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться –

0: Подъем! Тебе чакають веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну, а мы протягиваем сподеваться, что так само, максима у раницу, тю вечеры почнем ходить, это 10 тысяч кроков робить, ну, может, и 500 miles, як там только что прокламаєс выконывали. Чому? Не. Я поглядел, неким чином в опошний час мой годинничек кажу, что я довольно шмат кроков роблю, не глядячи на то, что не выхожу, под час працы за межи нашей червоной чатыры. Чому? Потому что ось, я знайшов для себе лестницу. Не глядячи на то, что у нас тут стоит лифт, я им один раз только скрестался и таки лезь там не застався. И добро, что...
2: Ну, он специфичный. И он же по раскладе у нас, как оказалось. Мы не ведали, а он простой, ось, бачишь. Так само у него есть график. Это нормально.
1: Ну так.
2: Каб усё функцыянавала правильна, павінны быць графікі.
1: Так, ён працуе, але ж не за грошы. Сябры, ну і дарэчы, вось, калі ў нас тут пра працу пайшла такая размова, цікавае даследаванне, мы знайшлі, магчыма, ваш кіраўнік яго ведае, а вы пакуль што не, ну дык мы вам пра гэта раскажам. Што ў нас тут высветлілася? Гэта бізнес-эксперты, яны высветлілі гэту падзею, што прэміі больш не матывуюць на працы.
2: Ну,
1: колькі з вас згодны з гэтым даследаваннем? Напішыце, калі ласка, ў нашым тэлеграм-канале «Радіо Сталіца».
2: А я разумею.
1: Так.
2: А я разумею гэтых людзей.
1: Разумееш?
2: Так.
1: Ну, давай, далей тады.
2: І тут шмат фактараў збіраецца.
1: Ну, падзяліся.
2: Это не адзін, не ў адзін дзень усё адбываецца. Ну, раскажы, якія выводы. Выводы, мне ж цікава,
1: так
2: выводы.
1: Так ось, а калі дадатковыя выплаты праходзяць регулярна, супрацоўнікі хутка да іх прывыкаюць і пачынаюць успрымаць як звычайна участку заробку. Замест повышения премии специалисты пропонуют частей отзначать досягнение работников, давать им цікавые задачи, больше самостойности и махчимости для карьерного роста. А база?
2: Ой, ну, як сказать. Мне здаецца, у адносінах уволі чалавечых на розных узроўнях,
1: так,
2: стасунки, адносінах и так далей, важно разумець, что каштоўна для гэтага чалавека. Вось пытай, для тебе каштоўна што? І вось лепш так, ну, калі вы эмацыянальна, як это сказаць, інтэлектуальна развіваецеся,
1: так,
2: калі вы хочаце, каб ўсё працавала гарманічна. Іншая справа, калі ў вас тысячы супрацоўнікаў, да кожнага падыход, канешне, будзе знайсці цяжка. Але так, просто на будучыню для сябе. Задацца пытаннем, што для мяне каштоўна? Вось як бы я хацела, каб да мяне ставіліся? Ну, магчыма, ставіцца так да іншых, не ведаю. Такую, кенік, балбачоніш, давайся, спыняй мяне, давай.
1: Сябры,
2: неразнёвскія
1: думкі, цікава паслухаць. Яны працягваюцца ў нас у эфіры. Ну, возінь, яна натхняе заўсёды на некія такія разважанні, сябры. І добра, калі гэтыя думачкі ёсць, таму што, ну, апошні час мы ўсё больш ўжываем контенту, ну, а на падумаць часу не застаецца. Добры, мы же с вами застанемся на одной хвале на протягу двух ближайших годин. Все доброй раницы. Кто сегодня в этой студии собрался? Ева Пламенова.
2: Доброй раницы.
1: Доброй раницы, Ева. Меня зовут Василь Данилов. Так само всех витаю. Светлана Антонова, гукорежиссер наш за гукорежиссерским пультом. И она у всех нас витает с допомогой музычных композиций, какие мы обовязково послухаем. А у нас, дорогие сябры, в ближайшей будущине будут крышку по позднее зоопарк, так, коли я не помыляюсь. Ну, а пока что Frozen Crown, I'm on the Wind. Ну и в худким часть мы вернемся, поглядим, что у нас там на дорогах столицы отбывается. Оставайтесь с нами.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Ну, видите, сябры, коли не трэш-метал, но такие упэўненные хард-рок у нас на дорогах стали сырбываются, потому что 7 агульных баллов, мы это уже назирали. Мне кажется, на этом тыдне, когда я не помыляюсь.
3: Но учора?
2: Учора было так, и червоненький гэты электарик, он запалился. Чаму? Потому что, ну, по-перше, МКАД у нас, коли на его звернуть увагу, и с улицы Шарангуича съезжает на МКАД, сябры, тут в правом разе 8-15 ДТЗ позначенное, жёлтые стрелочки, а лишь сам МКАД. Вось до гэтага месца, починаючи, откуль у нас, починаючи, з якого-то вот Менковского тракта. Вось Менковский тракт, отсюда з'езжаете, крышечку зеленых стрелочек, а потым, сябры, чырвань гэта пайшла. Жёлтая и чырвань пайшла. И яна протягивается... Протягивается далей, чем будет Казимировская, тут, когда нам кад з'езжать, и еще далей. Так что, сябры, будьте ласка уважливы. Но, когда из МКАДа захочется на улицу Вяземскую з'ехать, то тут бордовая у нас новая история. Когда из улицы Люцинской захочется на МКАД, сябры, ну там перед самым съездом желтые стрелочки, а до этого у нас все бордовое. Улица Каменогорская так само сегодня полечила, что я на... Обираю бордовый колер разом с кировцами, которые рухаются по этому маршруте. А улица Альшевская у нас бордово-червоная. Так, у бок проспекта Пушкина, ну, у боку нового этого кольца, Притыцкого, Пушкина у нас с боку Пушкина червоная, кольцо червоное, бордовое. Ну и, Калина Притыцкая с кольца будете съезжать, червоная история и до скрыжования... с улицы Боляслава Берута. Ведаете, тут у левом среднем раде ДТС 802 позначено, сябры, тому червоные стрелочки есть там. Что у нас еще по стрелочкам, по этим червоным? Ну, вот, например, когда вы будете рухать по Логойским тракте, недалеко от скрыжевания с улицы Широкой, тут желтые стрелочки, а лишь у правом раде 757 есть позначенный ДТЗ, недалеко от припынка полиграфичная. Так, есть еще Логойский тракт, у нас все это червоненькое, есть у нас улица Карбышева, приемная, добрая улица, а лишь не для кировцев, которые выбрали сегодня этот маршрут, и, ну, не выбирали этот частый маршрут, потому что там у нас бордовые стрелочки с иншего боку, коли глядеть у бок Логойского тракта, улица Гамарника, так само приемная, а лишь бордового колеру. Что у нас еще? Ага, на МКАД, когда вы будете съезжать, тут, где это улица Мирошниченки, там, так, и это участочек МКАДа, будете рухаться, сябры, ну и недалеко от съезда на улицу Сосновый Бор, а так у нас там есть позначенные у левом раде ДТЗ, червоные стрелочки на месте. Так, ага, шэрым нават стала, ну, зноў чырвоная агульная у нас па балам, і 7 на дарогах сталіцы. Ну, на дадзены момант гэта ўсё, што трэба так адзначыць. Але ж, сябры, ёсць яшчэ адны супрацоўнікі, якія працуюць штодня, і мы вам пра іх кажам.
3: Дзяржаўтаінспекцыі супрацоўнікі, напэўна, якія перадаюць нам інфармацыю пра датчыкі кантролю хуткасці, а мы лакацыі сваіх не змяняем.

0: Реклама на радио столицы.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования – высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: Великое княство села запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк села Кропкабай.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: і сучаснасць. Радыё Сталіца. Слухай, любімае. Па-беларуску.
1: Пад'ём! Цябе чакаюць вясёлыя твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
2: Ну и, дарыч, сябры, як Ева любя казать, нам уже 28 годов и кольки дзён?
3: Тры.
2: И тры.
3: Показываю, что тры. Тры дни, вот так.
2: Ну, слушай, ты гуманитарий, не математик.
3: Это правда.
2: Так, сябры, а это означает, что мы протягиваем свято, свят музычно, до нас долучаются гости, люди, якія выконывают самые саправдные рога, это все, что мы любим. Ну и сегодня не выключение, когда вы бачите наши соцсетки, анонсики, рекламы, вы ведаете, что сегодня у нас в гостях молодый коллектив, а лишь я уже такие, я гляжу, соправные рокеры.
3: Они собрались, они серьезные.
2: Так, так, так, гитары у них есть, но это максимальная частка коллектива, мы про это еще поговорим. Сегодня у нас, сябры, самые соправные дети рока. Вот так наш белорусский проект. Давайте знакомиться. В этой студии в худком часе можно будет еще и побачить, вот они нам руками махают. Алена. Алена, доброй раніцы.
4: Доброй раніцы.
2: Доброй раніцы, вельмі приємно вас бачить и чуть. Так само у нас Матвей сегодня. Матвей, доброй раніцы. Можно некий аккорд на гитары зробить? Вось, вось, вось, вось. Так, Тихон так само с нами. Тихон, доброй раніцы. Ну, так
3: само. И так само можно хуком повитаться.
2: Запили нам соло какое-нибудь. Ну, тяку, вось. Ой, як приємно это гучить. Акустика. Так, мы еще тебе почуем сегодня. И Глеб так само сегодня с нами.
5: Доброй раницы.
2: Доброй раницы, Глеб. Сябры, ну вот так. Сегодня у нас будет гучать музыка, будут выконываться композиции. Ну и до речи, слухайте, мы вас так повитали. Алена, Матвей, Тихон и Глеб, ну вы же уже дети рока. А рокер, как и известно, так, это люди не то, что они там такие всем... Усе, ну, як хочуць, каб бацькі былі, каб на выдатна вучыліся, гэтыя паводзіны і так далей. Адкажыце, вы ўжо сябе адчуваеце сапраўднымі рокерамі такімі? І што для вас рок-музыка?
3: Складанае пытанне.
5: Цікавае пытанне.
2: Вася, ну такі ты... кажуць, нас бацькі будуць слухаць, мы табе зараз усё і выдадзім базу. Ну, добра. Есть у вас некие такие добрые рокерские мянушки? Может, вы у коллективе себе неким иншим чином называете? Там не Алена, а...
3: Алена Струна,
2: Алена Струна,
3: ну, что-нибудь такое.
5: Есть так... у меня есть мянушка моего наставника по барабанам.
3: Так, нам треба здогадаться, так, Тіяк?
5: Не, я расскажу.
2: Расскажи, коли ласка.
5: Его зовуть... Его кличуть Вячеслав Андреевич.
2: Так.
5: И я его... Ну, между собой.
2: Но...
5: Называем его Вячеслав Барабанович.
2: А он ведал это вот до этого часу? Ну, что вы его так называете?
5: Пару годов назад доведался.
2: Некольких годов тому.
3: А Глеб у нас, как смешарик.
2: Ой, слухайте, вот это, конечно, трусик, я не вспоминаю.
3: Крош, крош.
2: А, крош, вот есть. Нечем подобным. Ну, слухайте, до речи, ну и про рок-музыку и про батьков. А как ваши батьки ставятся до того, что вы играете рок-музыку?
5: И они подтримливают все.
4: Я не вельми рады за нас.
3: А кто привел, мне вас цікаво? Это был ваш выбор? Усведомляли вы, что хочу менавіта такую музыку граць. Не самое простое, не самый простый жанр.
5: Мне вот як раз прывёў гэты наставник по барабану.
3: Ось так.
4: Ранее мой батька выступал у рок-группе.
3: Такие истории мы любим, так, цікава.
2: Вот семейные традиции, так. Ну, добра. Слухайте, а хто ў вашым гурце размярковае, напрыклад, ось ты, ну, не ведаю, там адказваеш за медыятары, ось ты скачаеш па сцэне, у цябе там некі яшчэ ролі, таму што, ну, вядома, выконваць музычныя кампазіцыі, так пападаць у гэтыя ноты, там іграць на гітарах, гэта адно, але ж гэта не ўся рок-музыка. Ёсць у вас некі такія пэўныя ролі? Так.
3: Матвей, ты, калі ласка, калі хочаш з намі паразмаўляць, ты падыдзі да мікрафона, так, калі ласка, акуратненька.
6: Ну, я скажу па сцэне, ўсё гэта началося на адной рэпетыцыі.
2: Так.
3: Так.
6: Мы пачалі іграць рок-музыку.
2: Угу.
6: 2 гады таму назад.
2: Так.
6: І калі нам наш преподаватель сказаў двигацца,
2: ага,
6: я пачаў скакаць. І цяпер это
3: фішка,
6: традыцыя.
2: Слухай, у цябе ёсць некія такія фірмовыя рухі, якія ты робіш па сцэне?
6: Ёсць.
2: Так, якія?
6: Ну, напрыклад, нагой вот так вот стучаць.
2: А, слухай, а ты гэта сам прыдумаў ці падгледзеў каго?
6: Падгледзеў.
2: І хто цябе натхніў?
6: А, Ангус Янг.
2: Ну, слухайце, колькі табе, дарэчы, гадоў?
6: Мне, дарэчы, 11 гадоў.
2: 11 гадоў, а ён ведае, хто такі Ангус Янг. Не ўсе хлопцы майго ўзросту, ну, мне крышачку больш, чым за 11, ведаюць, хто такі Ангус Янг. Слухай, ну і, а хто, дарэчы, твай рок-герой? Акрамя Ангуса Янга, ёсць яшчэ людзі, якія натхняюць цябе, так?
6: Ну, гэта Річі Блэкмар.
3: Угу.
2: Нічога сабе.
6: Вот,
2: так. Так само вядомы хлопец.
6: Да. Ну, вот Ангус Янг.
2: Угу.
6: Джиммі Пейдж.
2: Слухай, гэта ж...
3: Мазі, пачакай, стоп. Мне вось цікава дакладніць. Ты для сябе сам цэлы, так, нават так. Ты сам

0: Реклама на радио столицы.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования, опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-6926.
3: Золотая коллекция на радио.

0: Радио Столица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корисно. Радио Столица. Кропка

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, будем знакомиться с пятеркой сегодняшних топ-рок-фактов. Присвечены я на дню незапланованых вариаций. Будем высветлять, какие милые вариации музыкантов увайшли у историю рок-музыки. Дякуючи яким потешным або кранальным девадством рок-кумиры открылися с іншого боку. Не будем мы говорить про некие эксцентричные выходки, какие рок-музыканты робили на сцене подчас своих выступлений. А вось и звернемся до таких милых неких девадствов. И выглядая пятерка у нас сегодня наступным чином. Первый рок-факт – это «Котиная рапсодия» Фредди Меркьюри. Другий – про варьяцкий подарунок Курта Кобейна. Третий рок-факт – добрая традиция Билли Джо Армстронга. Четвертый рок-факт – гигантская чыгунка Рода Стюарта. И пятый – щедрость Бруса Спрингстина. А в чем будет идти размова? А слухайте наш эфир и все доведаетесь. А так само можно зайти в телеграм-канал «Радио Столица». Там начинается голосование и там есть короткая аннотация всех сегодняшних рок-фактов. Обираем самый цікавый об нечеканных, але милых выходках рокеров. Долучайтесь. Ну и так само слухайте першую историю. Легендарный фронтмен Квин вельми любил своих котов. В разный час у яго их было до 10. Иншие удельники гурта не завсёды разумели и подтримливали яго у такой варьяцкой любови до гэтых истот. Але что яны могли зрабіць? Позднее рассказывали, что коли Фредди был на гастролях, то обовязково телефоновал домов и просил по чарзе подносить кошек до телефонной трубки, каб ён мог поговорить с ими. Ну и на каляды, конечно, музыкант рыхтовал для кожной со своих гадаванок особную панчоху, полную цацак и почастунков. А самая знакомитая яго кошка Делайла натхнила Меркьюри на песню. А позней на огул ён присвятил своим пухнастикам целый сольный альбом. Ну а еще завяшчаў частку своего шматмільённага стану. Вось так. Сябры, долучайтесь, голосование почалося. Обираем самый цікавый факт об нечаканых, але милых выходках рокеров.

0: Радио «Столица».
1: У столице 13 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларусь і Пакістану варта інтэнсіфікаваць адносіны ў сферы эканомікі. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы са старшынёй сената ісламскай краіны Саідам Юсуфам Разай Гілані.
2: Господин председатель, я приветствую вас и ваших коллег в Беларуси. Вы опытный человек, прошли исполнительные структуры, поэтому знаете, что такое экономика. Сейчас занимаетесь законотворчеством, возглавляете сенат в Пакистане. Очень приятно встречаться с опытным человеком, который многое в этой жизни понял и осознал. Вы знаете, что у меня очень хорошие отношения были с вашими руководителями, премьер-министрами, и есть хорошие отношения с вашим президентом. Это обнадеживает, что мы немало еще сделаем. Мы и так работаем вроде бы неплохо, но тот уровень политического взаимодействия, который у нас существует, и даже парламентского взаимодействия, он явно не соответствует тому экономическому уровню, который между Белоруссией и Пакистаном сегодня реализован. Последний раз, встречаясь с премьер-министром Пакистана, мы договорились о том, что в ближайшем будущем, особенно в этом и в следующем году, мы значительно интенсифицируем наши отношения в сфере экономики. Шахбаз очень глубоко погружен в наши отношения, но, откровенно вам скажу, хотелось, чтобы мы все делали вовремя. Хотел бы вас попросить, чтобы, ну, уже пользуясь случаем, чтобы вы передали самые добрые слова моего приветствия и пожелания здоровья Шахбазу и Навазу за все то, что они сделали для отношений с Белоруссией. И я очень надеюсь, что и в будущем мы сделаем немало.
1: Сябскай вобласці пачалі ацяплялены перыяд. Батарэі праграюцца ва ўстановах адукацыі, аховы здароўя, сацыяльнага забеспячэння, а таксама ў музеях, архівах, бібліятэках і гасцініцах. Зараз падаваць цяпло ў Беларусі можна пасля 3-дзённых халадоў замест 5. У жылым фондзе ацяпленне ўключаюць пры вонкавай тэмпературы плюс 8 градусаў і ніжэй. Рух трамваю зменіцца ў сувязі з рамонтам разваротнага кальца на Старавілінскім тракце. Сёння з 9 вечара да 6 раніцы панядзелка будуць забароненыя левыя павароты са Старавілінскага тракту на вуліцу Нававілінскую і з Нававілінскай на Старавілаўскі тракт. Поўнае абмежаванне руху ўсіх відаў транспарту ўвядуць ад Веры Слуцкай да Нававілінскай. У Мінску зараз 12 градусов тепла. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. На большей части территории дожди, ночью по полночи мощные. У ночные ранешние годины у особных районах слабый туман. Местами порывистый ветер. Ночная температура по ветра 5-11, у день до плюс 17. У областных центрах завтра день чекается. У Гродні 12-14, у Витебску 13-15, у Бресті Могилеве 14-16, у Гомелі 15-17, у столице у ночи 7-9, день 12-14, часом дождь.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-63-34.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Ну что ж, сябры, на этом голосовании ненадолго у нас спыняется, и будем подводить выники, что отрымалось на этот момент. Говорили мы про незапланованные, дивные, милые вар'ятства рок-выканавцев, которые вошли в историю рок-музыки. И что ж, який рок-факт наибольше вам сподобался? А вы самый первый про Катину Рапсодию Фредди Меркьюри. Вось ён наибольше уразил историю об тым, як знакомитый фронтмен Квин на гастролях обовязково телефоновал домов и просил по чарзе подносить кошек до телефонной трубки, каб ён мог поговорить с ними. Вось так. Ну и, конечно, эти истоты натхнили яго и на песню, и нават на целый сольный альбом поздней. Дякую всем, кто гэты две годы Динки бавил час разом с нами. Як завсёды с вами были у гэты час ведучая Алла Иванова и гукрэжысёр Светлана Антонова. Усім жадаем доброго дня, выдатнага настрою. Ну и, конечно, нехай ваши сегодняшние вар'яцтвы так само будут милыми, душевными и потешными. Пачуемся. Пакуль.

0: Радиостолица. Кропка. Бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радиостолица. Кропка.

0: Радио «Столица».
1: У столице 14 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко на сустрічі со старшиною Сената Пакистана Саїдом Юсуфом Разом Гіланім пропонував провести серйозну ревізію відносин двох країн. Керівник держави звернув увагу на значний опыт роботи високого гостя на різних посадах, у тим ліку органах виконавчої і законодавчої влади, а так само відзначив його практичні веди, особливо у галині економіки.
2: Дуже важливий вопрос, господин председатель, налаживание финансового нормального обмена, нормальных отношений в сфере финансов между нашими государствами. Думаю, что это вам под силу сегодня. И имею в виду, прежде всего, ту роль, которую вы играете в мире. Особенно в связи с тем, что вы делаете для урегулирования конфликта в Ормузском проливе. Налаживание нормальной платежной инфраструктуры между нашими государствами – это тот вопрос, который значительно сдвинет наши торгово-экономические отношения, потому что, вы видите, мы в последнее время начали снижать торговлю между двумя государствами, и во многом это зависит от платежной инфраструктуры, которая сегодня существует. С нашей стороны никаких тут проблем и задержек нет. Думаю и надеюсь, что после вашего визита к нам будут урегулированы эти вопросы и с пакистанской стороны.
1: Номинальная наличная средняя заработная оплата работников Беларуси в жнивне склала 3135 рублей, поведомили в Белстате. Самый высокий средний заработок, зафиксованный у столицы, больше за 4000. У Минской области он склал 3274 рубли. У остальных регионах заработная оплата перевысила 2500 рублей. Радио «Столица» означает 28-й день рождения. Свято протягнется 26 вересня у TNT Rock Club. У программе «Живая музыка», рок-н-ролл и святочная атмосфера. Початок о 18-й године, уваход по чек-бару. Минску зараз 11 градусов тепла. По данных Белгидромета, 25 вересня в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. На большей части территории дожди, ночью по полночи мутные. В ночные ранние годины у особных районах слабый туман. Местами порывистый ветер. Ночная температура по ветру 5-11, у день до плюс 17. У областных центрах у день чекается. У Гродни 12-14, у Витебску 13-15, у Бресте и Могилеве 14-16, у Гомелі 15-17, у столице у ночи 7-9, у день 12-14, часом дождь.
3: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

сильнее тех, кто с мечом. Задрожит стена под плечом. Не будь продолжением тьмы, не найдешь в себе свет.

0: Маршрути, знайомстви, краєвіди і просто цікаве місце. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Светлогорск глядеть на землю Светлогорскую. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: Спочатку у прямым сенсе на земле Светлогорской для будущего контраста шукаем дом культуры энергетиков. Один из первых будинка у городе. Рассказывая наш гид, директор Светлогорского историко-краснаучного музея Георгий Неудах.
2: Первое такое клубное учреждение для жителей Светлогорска. И построен он в сталинском ампире, либо же, как называют еще, сталинское барокко. И сегодня оказаться возле этого здания, это уже можно зависнуть на минут 30, я думаю, точно, рассматривая его лепнину, скульптуры, которые на Доме культуры энергетиков. А если зайдя вовнутрь еще, да, и уже заметите убранство, увидите витражи, которые на этих окнах, тоже это уникальнейшее место.
1: И зараз ступаем у еще одно такое. Запоминаем адрес: Першамайский микрорайон 19. Тут находится будинок, який узводился як палац культуры химиков. У 98-м отримал новое имя и стал городским центром культуры. И зараз это один из наибольш значных будинков Светлогорска.
2: Мы увидим архитектуру совсем другую, более позднюю советскую архитектуру, но в то же время вы, зайдя туда, поднимаетесь на второй этаж, и там располагается эта роспись «Земля Светлогорская».
1: Помером 10 на 15 метров. Створил ее в 1972-м ведомый белорусский мастак Гаврила Ващенко. Гэты роспіс лічыцца культурнай спадчынай рэгіёна і ўнесены ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Беларусі. Кампазіцыю «Зямля Светлагорская» творца прысвяціў памяці загінуўшых абаронцаў радзімы, прыгажосці прыроды Палесся, сучаснаму навукова-тэхнічнаму прагрэсу. На манументальным роспісе жанчына з хлебам ля абеліска, юнак з кнігай ля возера, буслы, якія ляцяць, коні, што бягуць, безмежные просторы урожайных полей. Дарэчы, сюжет мастак шукал на заводе штучного волокна. Яго уразили синтетичные прозрыстые шарики, из яких вытягивали серебристые нитки. Словом, будете у Светлогорску обовязково раю гэта бачыць. Земля Светлогорская тое, от чаго вачэй не адарваць. И гэта таксама пра падумаць пра мінулае и аб марах пра будучыню. Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Радыё Сталіца. Рухаемся разам.

0: Ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчелеўская. У год беларускай жанчыны аб адметных прадстаўніцах чароўнай паловы. Сёння ў прыватнасці аб тых, хто выбірае не самую простую прафесію пракурорскага работніка. Чаму прымаецца такое рашэнне? Як яно быць маладым спецыялістам і рабіць першыя крокі ў кар'еры не ў Мінску, а ў раённым цэнтры? Хто падтрымлівае і дапамагае, а аб гэтым не толькі ў бліжэйшыя хвіліны. Наш спікер, памочнік прокурора Ліпеньскага раёна, стаж якога толькі пачынаецца, Дар'я Блажевіч.
2: Вторую неделю работаю, приспосабливаюсь, учусь, смотрю, набираюсь опыта.
3: А давайте узгадаем в угле, як так склалося, что вы вырашили выбрать именно такую профессию?
2: Для меня всегда самыми главными качествами в людях была честность, доброта и любовь к своей профессии, наверное. И меня всегда окружали люди, которые как-то связаны так или иначе с прокуратурой. В частности, у меня уголовное право, в БГУ вел Щуприс Максим Кириллович, он сейчас служит в Генеральной прокуратуре. Судебную экспертизу у меня вел Андрей Иванович Швед. Это люди, которые во многом повлияли на мой выбор и действительно показали себя не только как профессионалы с большой буквы, но и как очень хорошие люди. И благодаря ним такой выбор я сделала.
3: Калі вы зразумелі, у якім напрамку будзеце рухацца, як паступалі і ўсё ж такі, калі так разабрацца?
2: Я училась в Беларускім государственном университете на юридическом факультете. С третьего курса проходила учебу по специализации судебно-прокурорско-следственная деятельность. О том, чтобы задумываться о прохождении службы в органах прокуратуры, я начала примерно на первом курсе, как раз-таки благодаря Максиму Кирилловичу. Я очень любила уголовное право, уголовный процесс, все, что связано с криминалистикой. И, конечно, у меня был выбор между Следственным комитетом и прокуратурой. Но как-то, наверное, благодаря профильным предметам я все-таки определилась. Также благодаря тому, что нас очень часто водили в суд. Я очень хотела быть гособвинителем. Для меня это была очень такая важная мечта. И сейчас она осуществляется потихоньку.
3: Что, калі б вось казаць про калектыў, все ж таки пераважна большасць прокурорских работников, мне здаецца, мужчына.
2: Я думаю, что сейчас ситуация немножко меняется. Я посмотрела и на коллективы в городе Минске, и у нас в Витебской области. Женщин очень много работает в нашей профессии. Даже, наверное, слишком много кое-где. Все тоже молодые, с горящими глазами. Поэтому у нас примерно, мне кажется, ситуация потихонечку выравнивается.
3: А калі б вось звычайнаму чалавеку так растлумачыць простымі словамі, у чым заключаецца работа прокурорскага работніка?
2: Прокурорский работник, в первую очередь, это служитель закону, человек, который обязан знать, именно обязан знать, все нормативно-правовые акты, особенно то, что включается именно в его вид надзора, скажем так. Сейчас я стажируюсь как раз-таки по общему надзору. Это действительно все акты, действительно очень много сфер, которые нужно знать. И, безусловно, это наблюдение, проведение надзорных мероприятий за субъектами хозяйствования, за гражданами. Это осуществление личного приема, в том числе это поддержание государственного обвинения в суде, выступление как прокурора по гражданским делам. Также прокуратура это еще и орган, который во многом координирует иные государственные органы в сферах борьбы с преступностью, борьбы с коррупцией. У нас действительно очень много работы по разным направлениям, никогда не скучно, всегда есть чем заниматься.
3: А у вольный час чем занимается вот такие юные прокурорские работники?
2: Сейчас у меня свободного времени почти нет, поэтому я стараюсь заниматься спортом. Я очень слежу за такими видами спорта, как фигурное катание, художественная гимнастика. Сама очень часто также хожу на йогу, на различные вот такого рода мероприятия, потому что у нас сидячая работа, так или иначе, хотя мы на проверке тоже ходим, очень часто передвигаемся. Очень важно также отдыхать телом, очень важно физически. физические какие-то нагрузки. При этом я такой человек, я очень люблю какую-то кропотливую работу. Например, рисование картин по номерам, собирание алмазной мозаики. Раньше вышивала, поэтому когда такой свободный час появляется, скорее всего, я предпочту занятия какими-то физическими упражнениями.
3: У вас же ранее были стажировки. И вот вы теперь дейчи, ну, правда, покуль еще молодый работник. Ну, тяжко в уголь починать?
2: Конечно, сложно, потому что необходимо разбираться сразу и во всем. Это нормально, это процесс адаптации. Я понимаю, что через какое-то время, с каждым днем, наверное, должно становиться все легче и легче. Но, понятное дело, первый раз, в первые дни ничего не понимаешь, очень много задач сразу, но мне очень повезло, мне все помогают. Андрей Борисович со мной чуть ли не за ручку ходит по разным проверкам, поэтому мне в этом плане очень повезло.
4: Такое наставничество такое, да?
2: Да, конечно. У нас есть институт наставничества в прокуратуре, в принципе. Так как молодой сотрудник, он, понятное дело, каких-то вещей не знает, несмотря на то, что мы и проходили учебную практику, преддипломную практику. У нас также есть институт внештатного сотрудника, это общественный помощник. Часто студенты как раз-таки ходят, помогают, так сказать, прокурорским работникам, но все равно, когда ты уже вступаешь в должность, это немножко другие обязанности и абсолютно другой уровень ответственности.
3: А, знову-таки, узгадаю, я про год белорусской женщины, объявленный сёлета у нашей краине керовником державы. А коли б вас попросили охарактеризовать, описать, якая она наша белорусская женщина?
2: Наша белорусская женщина – это прежде всего очень сильная, смелая, честная девушка, которая знает, чего она хочет и умеет добиваться своих целей. Конечно, белорусская женщина также красива, гостеприимна, всегда примет гостей как надо. Сейчас я мечтаю реализоваться в профессии и, конечно, завести семью, когда будет такая возможность через какое-то количество лет. Но пока карьера на первом месте.
1: Дякую за размову. Нагадаем, наш спикер, помощник прокурора Липецкого района Дарья Блажевич. На этом дозвольте развитаться с самыми лепшими пожаданиями.
0: Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. Студии с выпуском новин Егор Шевчук. Узровень палітычнага ўзаемадзеяння паміж Беларусій і Пакістанам не адпавядае ўзроўню эканамічнага ўзаемадзеяння. Аб гэтым Александр Лукашенко заявіў на сустрэчы са старшынёй сената гэтай дзяржавы Саідам Юсуфам Разай-Гілані. Прэзідэнт заклікаў дыпламата ўсё рабіць своечасова.
2: Вы знаете, что у меня очень хорошие отношения были с вашими руководителями, премьер-министрами, и есть хорошие отношения с вашим президентом. Это обнадеживает, что мы немало еще сделаем. Мы и так работаем вроде бы неплохо, но тот уровень политического взаимодействия, который у нас существует, и даже парламентского взаимодействия, он явно не соответствует тому экономическому уровню, который между Белоруссией и Пакистаном сегодня реализован. Последний раз, встречаясь с премьер-министром Пакистана, мы договорились о том, что в ближайшем будущем, особенно в этом и в следующем году, мы значительно интенсифицируем наши отношения в сфере экономики. Шахбаз очень глубоко погружен в наши отношения, но, откровенно вам скажу, хотелось, чтобы мы все делали вовремя. Хотел бы вас попросить, чтобы, ну, уже пользуясь случаем, чтобы вы передали самые добрые слова моего приветствия и пожелания здоровья Шахбазу и Навазу за все то, что они сделали для отношений с Белоруссией, и я очень надеюсь, что и в будущем мы сделаем немало.
1: Белшина займется вытворчеством покрышек для электромобилей, уведомляя Ньюсбай. Зараз специалисты распрацовывают конструкцию и вызначают характеристики нового продукта. Плануется выпускать модели 19 и 20 радиусов. Шины повинны поступить у продаж до лютого наступного года. Фінал рэспубліканскага конкурсу «Лепшы выхавальнік аздараўленчага лагера» адбудзецца ў Нацыянальным дзіцячым адукацыйна-аздараўленчым цэнтры «Зубронак», паведаміла дырэктар установы Таццяна Асмалоўская. Спаборніцтва прадугледжвае шэраг намінацый: творчая самападача, майстар-клас, выхаваўчае мерапрыемства, персанальная метадычная выстава і іншыя. Імя пераможцы агучаць 20 кастрычніка. У Мінску зараз плюс 13. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси прогнозуется воблачное с прояснениями надворья. На большей части территории дожди, ночью по полночи моцные. У ночные и ранешние годины в особных районах слабый туман, местами порывистый ветер. Ночная температура по ветру плюс 5-11, у день до плюс 17. У областных центрах завтра у день чакается. У Гродня плюс 12-14, у Витебску 13-15, у Бресті и Могилеве 14-16, у Гомелі 15-17. У столицы у ночи плюс 7-9, у день 12-14, часом дождь.
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: Драйв-чат.
1: 17:16 хвилин. Сябры, сегодня отзначается у нас день незапланованных вар'яцтваў. И вось, слухайте, записывайте. Буде у нас сапраўдное музычное вар'яцтва вельми хутка. Радио Столица выступая генеральным информационным партнером усіх галовных рок-концертов гэтай осени. 31 кастрычніка гурт 5DS адзначае сваё 25-годдзе, чвэрцьстагоддзя чыстага драйву. Хлопцы пра сябе кажуць, што будзе шчыльны саунд, бліскучае выступленне і вось той самы голас, ад якога бягуць мурашкі. Кажуць, што рубілава пачынаецца роўна ў 19, ну а дзверы клуба адчыняюцца ў 18. Будзе хіт за хітом, гэта будзе ўсё на пляцоўцы 375 Place. Так само 14 листопада до нас приедут легенды из Питера. Это гурт Оригами, 20 годов альбому. И ангелы не... ангелы ошибаются, бачите, я помылился, а вот ангелы ошибаются так само. Это будет не просто концерт, это будет уздым для целого поколения. Ну и после, да, еще у нас будет 21 листопада гурт Мегамозг. Он везе у Минск абсолютно новый гук, новый моц. Там будут не старые хиты, это будет тяжкие гитары и, конечно, нечто новенькое. Сочите за нашими эфирами, каб доведаться об усих подробязностях. Ну и финишуя листопад вельми прыгожа, гучно. Это будет в субботу 28 листопада. Приедет российский метал-гурт The Korea, зладзіць незабыўнае шоу, ну а падтрымае марафон беларускай калектыву Saintless. Падрыхтуйцеся да падвойнага удару па вашых вушах. Дзверы адчыняюцца ў 18, ну а узлятаем з вар'яцтвам у 19. Як я і сказаў, усе канцэрты адбудуцца на пляцоўцы 375 Place. Радыё Сталіца разам з вамі ў самым цэнтры падзей. Конечно, як заўсёды, не только разом с вами на концертах, але и, спадзяюся, разом с вами в ваших сердцах, у ваших плейлистах. Заставайтесь с нами. Погнали!

0: там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17:35, радио столица. У нас сегодня тема «День незапланованных варьяцтваў» и «Надворье завтра». Яко невидовочное рашение, не идеальное, але затое веселое. У Минску чакается плюс 12, плюс 14, невеличкие опадки, але и сонейка буде. Тому, сябры, вырвитеся на шашлыки, это ж пятница, Гродно. Тут 13-15, дождик, не самое тое, каб вырашить пойти на прогулку, але можете здивить себе и все ж таки пойти. Брест 14-16, так само дождить. И не самое приемное надворье для той самой прогулки, например, на ровары. Але, чому не, сябры? День же незапланованных варьяцтва, рухайтесь. Витебск 13-15, сонейка стипла выглядая за хмар. Подобно, что и у яго завтра без плана. Гомель 15-17, доволі сонечно. Отчиняйте в окны, запускайте яго про мені у дамы і, канешне, у свае сэрцы. Магілёў 14-16. Не пахмурна і не сумна, а проста прыгожа, хоць і магчымы невялічкія ападкі. Гэта ідэальны дзень для свежых ідэй. Напішыце, сябры, якія ў вас сёння ідэі, напішыце ў наш драйв-чат, заходзьце ў Telegram у пошуку Telegram, трэба ўвесці радіо Сталіца, далучыцца да суполкі. І, канешне, усе вашы каменты я агучу, пішыце іх пад апошнім пастом. Тут заўсёды прыгожыя дзяўчыны, таму трэба паставіць лайк. Рухаемся.

0: На радио «Столица».
1: Сябры мои, наша первая эфирная година пролетела, як тая спонтанная идея, якую ты все ж таки легко здейснил, не сыходьте, бо другая година будет еще больше шаленой с вашими фактами и, конечно, историями про самые дикие рашенни. Мы не спыняемся и сустракаемся после выпуску новин.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Сябры мои, мы вернулись, и коли вы думали, что зараз будем серьезными, не сегодня день, коли мы не плануем ничего, ну и, конечно, не плануем быть серьезными, а кроме того, кабы вам было весело, означаем мы сегодня разом с вами выдатный день, день незапланованных варьяцтваў. Хоть день и незапланованных, а вось наступные выканаўцы у нашем плейлисте. Скажем так, запланованы. Прогучат для вас Battle Beast, Sigma, Cinderella, Firewind и хутка будет могутный гурт Self-Deception. У хлопцев недавно вышел выдатный альбом. Раю вам послухать. Один из самых моцных с того, что я слухал у гэтым годе. Это популярные шведы. Альтернатива. Заснованы они были у 2005 годе у Стокгольме. И сполучают яны свои поп-мелодии, конечно, с роком, ну и супрацовничают с вядомым лейблом Napalm. Раз яны на Napalm'е, значит, зараз выбухнем. Послухаем их трек под назвой Мэттью МакКонахи. Мне здаецца, гэты актер был бы задоволены, каб ведал, а можа нават и ведая, кто... Хто яго ведае, ці ведае ён ці не, трэба напісаць МакКонахі ў інсту, слухае ён Self-Deception ці не. Можа, нават і «Сталіцу» слухае. Я ўпэўнены, што так і ёсць. Дарэчы, у МакКонахі выйшаў нядаўна вельмі добры фільм. Не, нават не фільм, а серіял. Там, дзе ён са сваім сябрам Вудзі Харрэлсонам сыгралі родных братоў. Вось так. Глядзіце, сябры, гугліце. Ну, а пакуль слухаем Мэттью МакКонахі ад Self-Deception. Погнали.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Великое княство Сула запрашивает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19:01. Дешаура Бака на заходній дзвіні привела прагнасці, які фейк ад імя Комітету державної безпеки розповсюджується у СМІ. Об гэтым у бліжэйшыя хвіліны у студыі Євгенія Любіна. У Мінській області подліток жартом замінірвав школу і больницю. Правоохоронники хутко встановили особу фігуранта. Їм оказався 14-гадовий жихар Слуцька. Коментарий начальника управління по протидіянні кіберзлочинності міліції Мінщини Павла Строті.
2: В переписке он перешел к угрозам и требованию выкупа. Подросток рассчитывал на анонимность. Для отправки сообщений он использовал купленный аккаунт в Телеграм, но это не помогло. Оперативники управления по противодействию киберпреступности быстро установили его личность. О своих действиях юноша даже рассказывал другу посредством мессенджера. Возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности.
1: У Могилеве 7 косметологов використовували нелегальные филлеры. Препараты они купляли през интернет у поставщика, который привозил их за мяжи. При затримании у мужчины конфисковали больше за 200 одинок продукции. Распочаты криминальные справы. Рыбака, вилов якого у 3 рази перевысил допущальный, затримали на заходній дзвіні. З допомогою звичайного фідера он виловил 48 кілограмів риби. Нанесенная шкода природе склала 2295 рублей. Теперь рыбаку погрожает криминальная отказность. Жихарка Борисова оформила на коллегу микрозаймы на 5000 рублей и потратила их на азартные гульни. У милицию звернулася потерпелая, якая не могла зразуметь, откуль взялися долги. Правоохоронники высветлили, что на працовном месте женщина взяла чужий мобильный и про сервис онлайн-запозычивания оформила договоры. Гроши поступали на банковскую карту фигурантки. Черговый фейк ад імя Комітету державної безпеки Беларуси. Сегодня шерех переважно российских ресурсов распаўсюджваў информацию с подробленного канала белорусского ведомства. Нібыта на территории нашей страны спынена деятельность диверсійной разведывальной группы, якая курируется из Украины, рыхтавала диверсию на одном со стратегічных объектов России. Комитет державної безпеки сапраўды активно веде работы по выявлению и спынению супрацьпраўнай деятельности. Однако в этом выпадку информация цалком сфальсифікаваная.
0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай. Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Радио «Столица», кропка «Бай».
2: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радио «Столица», кропка

мы поплыли по морю противоречий. Нас вынесло бурей к неведомым берегам. И ты прошептала, мы можем быть вместе вечно. А я вдруг подумал,

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Егор Шилчек. Александр Лукашенко заклікае інтэнсіфікаваць эканамічныя адносіны паміж Беларусію і Пакістанам. Аб гэтым прэзідэнт заявіў на сустрэчы са старшынёй сената гэтай дзяржавы Саідам Юсафам Разай-Гіланія. Беларускі лідар адзначыў, што на ўзроўні кіраўніцтва дзвюх краін склаліся добрыя адносіны, а таксама пералічыў некаторыя перспектыўныя напрамкі ўзаемадзеяння, сярод якіх развіццё фінансавага абмену і стварэнне надзейнай плацежнай інфраструктуры. Зламыснікі вярбуюць беларусаў для ўчынення актаў тэрарызму на аб'ектах інфраструктуры, шукаюць патэнцыяльных ахвяр у месенджерах і соцсетках. Каментарый намесніка начальніка галоўнага ўправлення следчага камітэта Александра Рудзько.
2: В частности, поступают предложения о совершении актов терроризма на железной дороге и иных объектах инфраструктуры за денежное вознаграждение. Так называемые кураторы подыскивают исполнителей в чатах, мессенджеров и социальных сетях различной направленности. Изначально они вступают в диалог, формируют доверительные отношения, находят слабые места, через которые можно оказать психологическое воздействие на человека, а после предлагают реализацию преступного умысла. Одним из примеров стала попытка сделать 18-летнего парня исполнителем теракта. Мессенджер Telegram. С ним связался неизвестный, который предложил якобы легкую подработку, которая заключалась в поджоге релейных шкафов. Злоумышленники не скрывают, что целью такой акции на территории Республики Беларусь является нарушение международной логистики с Российской Федерацией, а также создание условий для катастрофы на железной дороге и гибели людей. Молодой человек сразу же сообщил об этом в правоохранительный орган. Следственный комитет Республики Беларусь располагает сведениями об иных неоднократных попытках вербовки наших граждан. Напоминаем, что такие деяния квалифицируются по статье 289 «Акт терроризма» Уголовного кодекса Республики Беларусь, а санкция статьи предусматривает исключительную меру наказания. Правоохранительными органами Республики Беларусь на постоянной основе проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий по выявлению деструктивной и террористической деятельности на территории нашей страны. Любые радикальные ячейки будут установлены еще на стадии формирования, а террористическая деятельность пресечена на стадии приготовления. Также напоминаем, что при пресечении совершения особо тяжких преступлений сотрудники силовых ведомств могут применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие. Уважаемые граждане, если вы или ваши близкие, друзья, знакомые столкнулись с подобной ситуацией, необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Своевременное пресечение противоправных действий позволит избежать трагедии и тяжких правовых последствий. Будьте бдительны и не поддавайтесь на провокации.
1: Дзяржаўтаінспекцыя Мінскай вобласці праводзіць прафілактычнае мерапрыемства, накіраванае на папярэджанне дарожна-транспартнага траўматызму. У сувязі з пагаршэннем умоў надвор'я і скарачэннем светлавога дня бачнасць на дарогах зніжаецца, што патрабуе павышанай канцэнтрацыі і асцярожнасці як ад вадзіцеляў, так і пешаходаў. Асаблівая ўвага фактам знаходжання на дарозе ў стане ап'янення, а таксама выкананню вадзіцелямі правіл праезду пешаходных пераходаў. Па данных Белгідрамета, 25 верасня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі дажджы, ноччу па поўначы моцныя. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман, месцамі парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 5-11, у дзень да плюс 17. У абласных цэнтрах у пятніцу чакаецца. У Гродні плюс 12-14, у Віцебску 13-15, у Брэсце і Магілёве 14-16, у Гомелі 15-17. У сталіцы ўначы плюс 7-9, у дзень 12-14, часам дождж.
3: Водители, внимание! На автодорогах М6 в Воложенском районе Минской области и М10 в Речицком районе Гомельской области функционируют контролируемые переходы для диких животных. Минтранс обращает внимание, если перед переходом знак «Дикие животные» загорается попеременно мигающими желтыми сигналами, а на табло высвечивается предупреждение об опасности, необходимо немедленно снизить скорость во избежание наезда на дикое животное. Внимательность на дороге спасает жизнь.

0: палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчелеўская. У год беларускай жанчыны аб адметных прадстаўніцах чароўнай паловы. Сёння ў прыватнасці аб тых, хто выбірае не самую простую прафесію пракурорскага работніка. Чаму прымаецца такое рашэнне? Як яно быць маладым спецыялістам і рабіць першыя крокі ў кар'еры не ў Мінску, а ў раённым цэнтры? Хто падтрымлівае і дапамагае, а в гэтым не толькі ў бліжэйшыя хвіліны. Наш спікер, памочнік пракурора Ліпельскага раёна, стаж якога толькі пачынаецца, Дар'я Блажевіч.
2: Вторую неделю работаю, приспосабливаюсь, учусь, смотрю, набираюсь опыта.
3: А давайте узгадаем в угле, як так склалося, что вы вырашили выбрать именно такую профессию?
2: Для меня всегда самыми главными качествами в людях была честность, доброта и любовь к своей профессии, наверное. И меня всегда окружали люди, которые как-то связаны так или иначе с прокуратурой. В частности, у меня уголовное право, в БГУ вел Щуприс Максим Кириллович, он сейчас служит в Генеральной прокуратуре. Судебную экспертизу у меня вел Андрей Иванович Швед. Это люди, которые во многом повлияли на мой выбор и действительно показали себя не только как профессионалы с большой буквы, но и как очень хорошие люди. И благодаря ним такой выбор я сделала.
3: Калі вы зразумелі, у якім напрамку будзеце рухацца, як паступалі і ўсё ж такі, калі так разабрацца?
2: Я училась в Беларускім государственном университете на юридическом факультете. С третьего курса проходила учебу по специализации судебно-прокурорско-следственная деятельность. О том, чтобы задумываться о прохождении службы в органах прокуратуры, я начала примерно на первом курсе, как раз-таки благодаря Максиму Кирилловичу. Я очень любила уголовное право, уголовный процесс, все, что связано с криминалистикой. И, конечно, у меня был выбор между Следственным комитетом и прокуратурой. Но как-то, наверное, благодаря профильным предметам я все-таки определилась. Также благодаря тому, что нас очень часто водили в суд, я очень хотела быть гособвинителем. Для меня это была очень такая важная мечта, и сейчас она осуществляется потихоньку.
3: Что, калі б вось казаць про калектыў, все ж таки пераважна большасць прокурорских работников, мне здаецца, мужчына.
2: Я думаю, что сейчас ситуация немножко меняется. Я посмотрела и на коллективы в городе Минске, и у нас в Витебской области. Женщин очень много работает в нашей профессии. Даже, наверное, слишком много кое-где. Все тоже молодые, с горящими глазами. Поэтому у нас примерно, мне кажется, ситуация потихонечку выравнивается.
3: А калі б вось звычайнаму чалавеку так растлумачыць простымі словамі, у чым заключаецца работа прокурорскага работніка?
2: Прокурорский работник, в первую очередь, это служитель закону, человек, который обязан знать, именно обязан знать, все нормативно-правовые акты, особенно то, что включается именно в его вид надзора, скажем так. Сейчас я стажируюсь как раз-таки по общему надзору. Это действительно все акты. Действительно очень много сфер, которые нужно знать. И, безусловно, это наблюдение, проведение надзорных мероприятий за субъектами хозяйствования, за гражданами. Это осуществление личного приема, в том числе. Это поддержание государственного обвинения в суде, выступление как прокурора по гражданским делам. Также прокуратура это еще и орган, который во многом координирует иные государственные органы в сферах борьбы с преступностью, борьбы с коррупцией. У нас действительно очень много работы по разным направлениям, никогда не скучно, всегда есть чем заниматься.
3: А у вольный час чем занимается вот такие юные прокурорские работники?
2: Сейчас у меня свободного времени почти нет, поэтому я стараюсь заниматься спортом. Я очень слежу за такими видами спорта, как фигурное катание, художественная гимнастика. Сама очень часто также хожу на йогу, на различные вот такого рода мероприятия, потому что у нас сидячая работа так или иначе, хотя мы на проверке тоже ходим, очень часто передвигаемся. Очень важно также отдыхать телом. Очень важно на физические какие-то нагрузки. При этом я такой человек, я очень люблю какую-то кропотливую работу. Например, рисование картин по номерам, собирание алмазной мозаики. Раньше вышивала. Поэтому, когда такой свободный час появляется, скорее всего, я предпочту заняться какими-то физическими упражнениями.
3: У вас же ранее были стажировки. И вот вы теперь дейчы, ну, правда, покуль еще молодый работник. Ну, тяжко в уголь починать?
2: Конечно, сложно, потому что необходимо разбираться сразу и во всем. Это нормально, это процесс адаптации. Я понимаю, что через какое-то время, с каждым днем, наверное, должно становиться все легче и легче. Но, понятное дело, первый раз, в первые дни ничего не понимаешь, очень много задач сразу, но мне очень повезло, мне все помогают. Андрей Борисович со мной чуть ли не за ручку ходит по разным проверкам, поэтому мне в этом плане очень повезло.
4: Такое наставничество такое, да?
2: Да, конечно. У нас есть институт наставничества в прокуратуре, в принципе. Так как молодой сотрудник, он, понятное дело, каких-то вещей не знает, несмотря на то, что мы и проходили учебную практику, преддипломную практику. У нас также есть институт внештатного сотрудника, это общественный помощник. Часто студенты как раз-таки ходят, помогают, так сказать, прокурорским работникам, но все равно, когда ты уже вступаешь в должность, это немножко другие обязанности и абсолютно другой уровень ответственности.
3: А, знову-таки, узгадаю, я про год белорусской женщины, объявленный все лето у нашей краине керовником державы. А коли б вас попросили охарактеризовать, описать, какая она наша белорусская женщина?
2: Наша белорусская женщина – это прежде всего очень сильная, смелая, честная девушка, которая знает, чего она хочет и умеет добиваться своих целей. Конечно, белорусская женщина также красива, гостеприимна всегда, примет гостей как надо. Сейчас я мечтаю реализоваться в профессии и, конечно, завести семью, когда будет такая возможность через какое-то количество лет. Но пока карьера на первом месте.
1: Дякую за размову. Нагадаем, наш спикер, помощник прокурора Липецкого района Дарья Блажевич. На этом дозвольте развитаться с самыми лепшими пожеланиями.

прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.